0: Привет, все бары, бичкас, пуни в стул стресс. Чиха вода в Загирве, чиха вода в Е. Загирвит все бары, бичкас, пуни в стул стресс.
1: СК2 Вроцлав.